0: Leben am Friedenstraße. 77
1: Priorität. Berlin, очень красивый город. Очень красивый город.
2: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.